патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего, архиепископа и митрополита нашего Кирвовладимира, и за Бога любивого епископа нашего Миколу, честное пресвитерство у Христе,